真如夜望个地的烈望来日和我心за рок ярким бару бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже яна курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехлин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşteki ala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin, etbire poşimani bin desti istuhari veri. Nehirin ver nedin, ver hobidin, ver fadan jiyane. Yan Kurdistan, yan Nemad, yan Kurdistan, yan!